Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Да, в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

0: Планета FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом.

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. В самом

0: В Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». В Орске продолжается ремонт дорог. В этом году на дорожные работы выделено больше 215 миллионов рублей. Часть объектов уже сдана, часть — в процессе. Некоторые только готовятся к обновлению. В 2026-2027 годах планируется отремонтировать почти 10 километров дорог, отметил глава Орска Артем Воробьев. Сейчас в процессе ремонта находится улица Металлистов и участок проспекта Мира в районе перекрестка с улицей Металлистов. Оперативный штаб провел антитеррористические учения в Новоорском районе. По легенде, вооруженная группа захватила автобус и взяла в заложники пассажиров. Отработаны первоочередные меры по пресечению террористического акта, также проведению контртеррористической операции. Отрабатывались специально разработанные вводные ситуации, требующие высокой организованности и координации, сообщили в правительстве региона. Дом памяти сегодня приглашает оренбуржцев почтить память жертв Великой Отечественной войны. Сотрудники музея поделятся историей вечного огня, символа бессмертного подвига наших солдат. Будет уникальная возможность прикоснуться к капсуле огня памяти, частице вечного огня с могилы неизвестного солдата, которая была доставлена в Оренбург в мае этого года. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ».
0: Новости.

0: наша любовь.
1: Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. Реклама. Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
2: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в салоне.
6: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот,

0: КСМ-16/1. ТК «Территория». 18+.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: в Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». В Орске продолжается ремонт дорог. В этом году на дорожные работы выделено больше 215 миллионов рублей. Часть объектов уже сдана, часть – в процессе. Некоторые только готовятся к обновлению. В 2026-2027 годах планируется отремонтировать почти 10 километров дорог, отметил глава Орска Артем Воробьев. Сейчас в процессе ремонта находится улица Металлистов и участок проспекта Мира в районе перекрестка с улицей Металлистов. Оперативный штаб провел антитеррористические учения в Новоорском районе. По легенде, вооруженная группа захватила автобус и взяла в заложники пассажиров. Отработаны первоочередные меры по пресечению террористического акта, также проведению контртеррористической операции. Отрабатывались специально разработанные вводные ситуации, требующие высокой организованности и координации, сообщили в правительстве региона. Дом памяти сегодня приглашает оренбуржцев почтить память жертв Великой Отечественной войны. Сотрудники музея поделятся историей вечного огня, символа бессмертного подвига наших солдат. Будет уникальная возможность прикоснуться к капсуле огня памяти, частице вечного огня с могилы неизвестного солдата, которая была доставлена в Оренбург в мае этого года. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ».
0: Новости.

0: Погода.
1: На календаре 22 июня. В Оренбурге переменная облачность. Температура воздуха от ночных плюс 18 плавно поднимается вверх. Днем синоптики прогнозируют 23-25 градусов со знаком плюс. А вечером снова опустится до плюс 21. Местами синоптики прогнозируют дожди. В Орске сегодня до плюс 25. В Бузулуке дождь и до плюс 20.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
7: Семь. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 50 03 03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Уф, жара!
11: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 35-32.
12: Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
13: Максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод состоит из выгоды применяемой цене автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Продолжение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Миоферта.
14: BLG. Надежность в движении.
15: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
16: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
17: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
18: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
19: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
20: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните. 48-20-68. Компьютерная академия ТОП.
4: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: «Чанган Юни С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
8: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
9: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
10: А я нашла кое-что по интереснее. Смотрите, путевка в чудо.
11: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
10: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура! Едем в чудо!
12: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
13: Подробности в организаторе условий вместе порядке розыгрыша на кассе комплекса.
14: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
15: Жилой комплекс «Капитал» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой. Игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
16: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
17: А если не подберем размеры?
16: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
17: Монтажников 3А.
16: Телефон 920-120. 920-120.
18: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». К новостям. Почти месячная норма осадков выпала накануне в Оренбургском районе, а в результате оказались потопленными несколько участков дорог и улиц в населенных пунктах. Больше всего после сильного дождя пострадали поселок Пригородные и Садовые общества в Вановском сельсовете. Вводилось ограничение движения на автодороге Оренбург-Беляевка. На месте дежурили патрульные машины госавтоинспекции. Возобновили движение только сегодня утром в Оренбурге. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Задействованы помпы для откачивания воды из ливневых канализации, сообщили в правительстве области. Массовые задержки и отмены рейсов в аэропорту Оренбурга. Утренний борт из Москвы и вечерний из Анталии отменены. Вчерашний дневной рейс из Сочи ожидается сегодня в 11.45. Задержаны и вылеты из Оренбурга двух самолетов в столицу. 22 июня 1941 года – трагическая дата в истории нашей страны. В этот день началась Великая Отечественная война. Нацистская Германия и ее союзники вероломно напали на Советский Союз. Сегодня в 14.45 по местному времени вся страна замрет в общероссийской минуте молчания, отдавая дань памяти героям, которые подарили нам будущее. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, пространство для жизни, квартира с отделкой в современном жилом комплексе, отличная локация для студентов и молодежи, детские сады, школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка, идеальный жилой комплекс для молодой семьи, ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь сейчас, офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: На календаре 22 июня. В Оренбурге переменная облачность. Температура воздуха от ночных плюс 18 плавно поднимается вверх. Днем синоптики прогнозируют 23-25 градусов со знаком плюс. А вечером снова опустится до плюс 21. Местами синоптики прогнозируют дожди. В Орске сегодня до плюс 25. В Бузулуке дождь и до плюс 20.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026. Слово до выпуска.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
8: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
9: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
11: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
12: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях правовых подарков.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
2: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
3: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
2: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
4: Ура, едем в чудо!
5: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
6: Подробности в организации условий вместе порядке розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
7: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
8: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi. Ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
9: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
10: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
12: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 10:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Штормовое предупреждение вновь объявило МЧС по региону. Метеорологическое явление соответствует оранжевому уровню погодной опасности, говорится в сообщении ведомства. Днем 22 июня с сохранением ночью и днем 23 июня в отдельных районах Оренбургской области ожидается продолжительный сильный дождь. В ближайшие сутки 23 июня местами сохранится вероятность обильных осадков. Почти месячная норма осадков выпала накануне в Оренбургском районе. В результате оказались подтопленными несколько участков дорог и улиц в населенных пунктах. Больше всего после сильного дождя пострадали поселок Пригородный и садовые общества в Ивановском сельсовете. Вводилось ограничение движения на автодороге Оренбург-Беляевка. На месте дежурили патрули. Машины госавтоинспекции возобновили движение только сегодня утром. В Оренбурге коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Задействованы помпы для откачивания воды из ливневой канализации, сообщили в правительстве области. В продолжение темы, поселок Пригородный до сих пор справляется от последствий водной стихии. Как сообщает телеканал ОРТ, со ссылкой на местных жителей, сильные дожди привели к повреждению дорожного покрытия. На ряде участков размыло грунт, асфальтовое полотно местами разрушено. По всей России нужно ввести единые льготы на проезд в общественном транспорте для школьников и студентов, считают депутаты Госдумы. Так, для учащихся школ проезд должен быть бесплатным круглый год, а для студентов с 50% скидкой на городской и пригородный транспорт. Сейчас льготы устанавливаются регионами и не действуют за их пределами. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи и создание равных условий для получения образования по всей стране. К этому часу у меня вся информация, еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

0: погоды.
1: На календаре 22 июня. В Оренбурге переменная облачность. Температура воздуха от ночных плюс 18 плавно поднимается вверх. Днем синоптики прогнозируют 23-25 градусов со знаком плюс. А вечером снова опустится до плюс 21. Местами синоптики прогнозируют дожди. В Орске сегодня до плюс 25. В Бузулуке дождь и до плюс 20.
0: 87,9 FM. Радио.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория». 18+.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5. Улица Весенняя, 5.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядке в автосалоне.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
6: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
7: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
8: А у вас есть шины?
9: Чтобы подешевле.
8: Фирменные.
10: На которые шиномонтаж бесплатно.
8: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
11: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд». Цене «Рекорд».
12: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 выпуска.
6: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
7: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
8: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
9: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Смертельная дорожная авария произошла накануне в Оренбургском районе на трассе Нижняя Павловка-Каргала, сообщили в УМВД. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем «Тагаз». В результате ДТП женщина-водитель автомобиля «Тагаз» скончалась на месте. Среди пострадавших пассажир этого же автомобиля и два пассажира Volkswagen Polo. Еще один пассажир иномарки после оказания медпомощи отпущен домой. Молодежь Оренбургской области научится распознавать мошенников при поиске работы через интернет. Игру «Идеальное собеседование». Проект создан профразвитием и Роскомнадзором. Игра учит различать честные предложения о работе от фейковых, защищать данные и принимать осознанные решения. Она моделирует путь от просмотра вакансии до интервью с реальными примерами мошенничества. Участники получают навыки безопасного поведения в интернете и ответственного подхода к карьере, сообщили в правительстве области. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В память об этом в Орске прошла акция «Огненные картины войны». В сквере Славы у Вечного огня волонтеры выложили из 7000 свечей изображения мужчины и женщины. У заводского станка с гильзой от снаряда. Мэр Артем Воробьев отметил, из Орска ушли на фронт почти 15 тысяч человек. Больше половины не вернулись. Более 22 тысяч арчан получили награды за труд. Штормовое предупреждение вновь объявило МЧС по региону. Метеорологическое явление соответствует оранжевому уровню погодной опасности, говорится в сообщении ведомства. Днем 22 июня с сохранением ночью и днем следующего дня в отдельных районах области ожидается продолжительный сильный дождь. В ближайшие сутки 23 июня местами сохранится вероятность обильных осадков. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: На календаре 22 июня. В Оренбурге переменная облачность. Температура воздуха от ночных плюс 18 плавно поднимается вверх. Днем синоптики прогнозируют 23-25 градусов со знаком плюс, а вечером снова опустится до плюс 21. Местами синоптики прогнозируют дожди. В Орске сегодня до плюс 25, в Бузулуке дождь и до плюс 20.
0: 87,9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75-90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167-90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
6: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядка в автосалоне.
7: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
8: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: видишь. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Рабочие завершают ремонт Беляевской трассы. Минувшей ночью потоки воды и сильного дождя размыли обочину. Движение было временно ограничено. На месте работает съемочная группа ОРТ. Подробности смотрите в программе «Новости дня». И в продолжении темы. В Исакеевском районе ограничено движение на участке дороги Заглядзино-Тарханым. Причина – обильные осадки и прохождение дождевых вод через проезжую часть. Ориентировочно движение возобновят после окончания прохождения дождя. Трасса М5 Бузулук-Нефтегорск-Самара также перекрыта из-за промыва дороги. Молодежь Оренбургской области научится распознавать мошенников при поиске работы через онлайн-игру «Идеальное собеседование». Проект создан профразвитием и Роскомнадзором. Игра учит различать честные предложения о работе от фейковых, защищать данные и принимать осознанные решения. Она моделирует путь от просмотра вакансии до интервью с реальными примерами мошенничества. Участники получают навыки безопасного поведения в интернете и ответственного подхода к карьере, сообщили в правительстве области. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, пространство для жизни, квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки. Просторная парковка – идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «Специализированный застройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
1: Новости.

0: погода.
1: Во второй половине дня 22 июня в Оренбурге сохраняется облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22, плюс 25 градусов. Штормовое предупреждение вновь объявило МЧС по региону. Сегодня днем с сохранением ночью и днем 23 июня в отдельных районах Оренбургской области ожидается продолжительный сильный дождь.
0: 87,9 FM. Радио «Город».

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67. Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядке в автосалоне.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург. Надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120-920-120.
6: А у вас есть шины?
7: Чтобы подешевле.
6: Фирменные.
8: На которые шиномонтаж бесплатно.
6: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
9: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
10: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
11: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
12: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1». ТК «Территория», 18+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
3: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: погоды.
1: Во второй половине дня 22 июня в Оренбурге сохраняется облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22, плюс 25 градусов. Штормовое предупреждение вновь объявило МЧС по региону. Сегодня днем с сохранением ночью и днем 23 июня в отдельных районах Оренбургской области ожидается продолжительный сильный дождь.
0: 87,9 FM. Радио «Город».

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм

0: в наличии. Бронируй свой Теннет. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
1: Подробности на tennet-oренбург.ру. Цена Дельта Т4. Комплектация актив 2026 выпуска.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монте.

0: Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.ру.
4: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 800 000 рублей. В Юницентр Восток Авто. Звоните 37 27 67. Код города 3532.
5: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура! Едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
11: Подробности в организации условий вместе по розыгрыша на кассе комплекса.
12: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
13: Доверяйте свой немецкий автомобиль только профессионалам. В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
14: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
15: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
16: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
17: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
18: Мам! А мам? Мам!
19: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
20: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

В Оренбуржье 2 часа дня. Планета FM. 87,9 FM.

Планета FM. Планета FM в Оренбурге на 87.9 FM.

0: погода.
1: Во второй половине дня 22 июня в Оренбурге сохраняется облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22, плюс 25 градусов. Штормовое предупреждение вновь объявило МЧС по региону. Сегодня днем с сохранением ночью и днем 23 июня в отдельных районах Оренбургской области ожидается продолжительный сильный дождь.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Я тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
3: Выгода указана для «Джили» «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный. 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 26-го выпуска.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: А у вас есть шины?
12: Чтобы подешевле.
11: Фирменные.
13: На которые шиномонтаж бесплатно.
11: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
14: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
6: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
7: Выгода указана для «Джили», «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Вагоны со щебнем сошли с рельсов в Подорском. ЧП произошло накануне вечером около станции Круторожино. Во время движения маневрового состава три вагона со щебнем сошли с путей, но не перевернулись. Пострадавших нет. Задержек в движении поездов тоже. Предварительная причина – размыв грунта из-за дождей. Орская транспортная прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности на объекте. Завтра стартует международный молодежный форум «Евразия Глобал». Для помощи в его проведении в Оренбург прибыли волонтеры. Регистрация добровольцев проходила на платформе добро.рф. Поступило 395 заявок из 62 регионов России и ряда зарубежных стран – Пакистана, Индии, Марокко, Камеруна, Беларуси, Армении, Абхазии. По итогу отобрано 50 человек. Волонтеры прошли специальное обучение, в ходе которого отработали сценарии взаимодействия с гостями и участниками. Международный молодежный форум «Евразия Глобал» соберет 160 молодых лидеров, сообщили в правительстве региона. 9500 корней петунии высажены в стилобатах вдоль реки Урала. Длина всей композиции почти километр, рассказал губернатор Евгений Солнцев. В рамках благоустройства на парапетах вдоль прогулочной зоны появились и другие цветочные композиции. Кроме того, там высажены хвойные деревья, многолетние растения и кустарники. Совсем скоро приступят к преображению главного пешеходного моста. Он не только обновит цвет, но и подсветку. Набережная Урала однозначно должна быть визитной карточкой региона, добавил губернатор. В Оренбурге после мощной грозы выпало 114 миллиметров осадков, что составляет почти 3,5 месячные нормы. Таким образом, июнь вышел на пятое место по сырости за 140 лет наблюдений. Однако синоптики прогнозируют продолжение дождей, из-за чего первый летний месяц года имеет все шансы стать вторым самым влажным в истории города после 1935 года. К этому часу все новости. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: luck, out of luck.
1: Погода.
2: Во второй половине дня 22 июня в Оренбурге сохраняется облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22, плюс 25 градусов. Штормовое предупреждение вновь объявило МЧС по региону. Сегодня днем с сохранением ночью и днем 23 июня в отдельных районах Оренбургской области ожидается продолжительный сильный дождь.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности о организации, условиях, правилах, подарках, месте порядка в автосалоне.
6: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
7: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
9: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: А у вас есть шины?
11: Чтобы подешевле.
10: Фирменные.
12: На которые шиномонтаж бесплатно.
10: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
13: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
14: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
15: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория».
2: 18+.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии «ТОП». 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Вагоны со щебнем сошли с рельсов в Подорском. ЧП произошло накануне вечером около станции Круторожино. Во время движения маневрового состава три вагона со щебнем сошли с путей, но не перевернулись, пострадавших нет. Задержек в движении поездов тоже. Предварительная причина – размыв грунта из-за дождей. Орская транспортная прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности на объекте. Завтра стартует международный молодежный форум «Евразия Глобал». Для помощи в его проведении в Оренбург прибыли волонтеры. Регистрация добровольцев проходила на платформе «Добро.рф». Поступило 395 заявок из 62 регионов России и ряда зарубежных стран – Пакистана, Индии, Марокко, Камеруна, Беларуси, Армении, Абхазии. По итогу отобрано 50 человек. Волонтеры прошли специальное обучение, в ходе которого отработали сценарии взаимодействия с гостями и участниками. Международный молодежный форум «Евразия Глобал» соберет 160 молодых лидеров, сообщили в правительстве региона. 9500 корней петунии высажены в стилобатах вдоль реки Урала. Длина всей композиции почти километр, рассказал губернатор Евгений Солнцев. В рамках благоустройства на парапетах вдоль прогулочной зоны появились и другие цветочные композиции. Кроме того, там высажены хвойные деревья, многолетние растения и кустарники. Совсем скоро приступят к преображению главного пешеходного моста. Он не только обновит цвет, но и подсветку. Набережная Урала однозначно должна быть визитной карточкой региона, добавил губернатор. В Оренбурге после мощной грозы выпало 114 миллиметров осадков, что составляет почти 3,5 месячные нормы. Таким образом, июнь вышел на 5-е место по сырости за 140 лет наблюдений. Однако синоптики прогнозируют продолжение дождей, из-за чего первый летний месяц года имеет все шансы стать вторым самым влажным в истории города после 1935 года. К этому часу все новости. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM. В самом сердце.
2: Она была с повадкой кошки. Точнее, котенком 3 недель. Я помню кофту с черной брошкой. Четверг, свидание, метель.

0: погоды.
1: Во второй половине дня 22 июня в Оренбурге сохраняется облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22, плюс 25 градусов. Штормовое предупреждение вновь объявило МЧС по региону. Сегодня днем с сохранением ночью и днем 23 июня в отдельных районах Оренбургской области ожидается продолжительный сильный дождь.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
3: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
7: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
8: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение Медгарда, берег Урала 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
2: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье, 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Завтра стартует международный молодежный форум «Евразия Глобал». Для помощи в его проведении в Оренбург прибыли волонтеры. Поступило 395 заявок из 62 регионов России, ряда зарубежных стран – Пакистана, Индии, Марокко, Камеруна, Белоруссии, Армении, Абхазии. По итогу отобрано 50 человек. В этом году «Евразия Глобал» соберет 160 молодых лидеров, сообщили в правительстве региона. К другим темам подведены итоги областной благотворительной акции для многодетных семей «Помоги большой семье». В этом году помощь получили 332 семьи. За счет муниципальных бюджетов и спонсоров семьи получили поддержку на общую сумму более 400 тысяч рублей. Это продукты питания, одежда, обувь, 70 единиц мебели и бытовой техники. Кроме того, спонсоры предоставили предметы обихода и строительно-отделочные материалы. МРТ в России станет доступнее. С 1 сентября россияне смогут проходить магнитно-резонансную томографию без направления врача. Соответствующие изменения содержатся в документе Минздрава. Процедура МРТ обычно используется для обнаружения недугов центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. При этом исследования не используют рентгеновское излучение. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж улиц Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш Дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: Во второй половине дня 22 июня в Оренбурге сохраняется облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22, плюс 25 градусов. Штормовое предупреждение вновь объявило МЧС по региону. Сегодня днем с сохранением ночью и днем 23 июня в отдельных районах Оренбургской области ожидается продолжительный сильный дождь.
0: 87,9 FM. Радио «Город».

Планета FM. Планета FM. В самом сердце.

0: никогда.
1: Планета FM. Реклама.
2: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУ «Оренбург». Стоит проектная документация на сайте наш.дум.рф.
3: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация, лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
6: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
7: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новые автомобили. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядка в автосалоне.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
9: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
11: А у вас есть шины?
12: Чтобы подешевле.
11: Фирменные.
13: На которые шиномонтаж бесплатно.
11: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
14: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».

0: Инструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

засветит. Мы два боевых в пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 455045.
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура, едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
11: Подробности в организации условий вместе бэнки розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
12: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
11: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
13: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
14: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
15: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
16: А если не подберем размеры?
15: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
16: Монтажников 3А.
15: Телефон 920-120. 920-120.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбургье», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Больше всего осадков за последние сутки выпало в Осикеевском, Грачевском, Северном, Красногвардейском и Оренбургском районах. Так, в Осикеевском количество осадков превысило месячную норму в 3 раза, сообщили в правительстве региона. Всего же с 1 по 22 июня в Оренбургской области уже выпало более 80 миллиметров осадков при среднемесячной норме 39. Это самый дождливый месяц за последние 26 лет. 9500 корней петуний, высаженные в стилобатах вдоль реки Урал. Длина всей композиции почти километр, рассказал губернатор Евгений Солнцев. В рамках благоустройства на парапетах вдоль прогулочной зоны появились и другие цветочные композиции. Кроме того, там высажены хвойные деревья, многолетние растения и кустарники. Совсем скоро приступят к преображению главного пешеходного моста. Он не только обновит цвет, но и подсветку. Подведены итоги областной благотворительной акции для многодетных семей «Помоги большой семье». В этом году помощь получили 332 семьи. За счет муниципальных бюджетов и спонсоров семьи получили поддержку на общую сумму более 400 тысяч рублей, продукты питания, одежду и обувь, 70 единиц мебели и бытовой техники. Кроме того, спонсорам предоставили предметы обихода и строительно-отделочные материалы. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе – отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: Во второй половине дня 22 июня в Оренбурге сохраняется облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22, плюс 25 градусов. Штормовое предупреждение вновь объявило МЧС по региону. Сегодня днем с сохранением ночью и днем 23 июня в отдельных районах Оренбургской области ожидается продолжительный сильный дождь.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Планета FM. Реклама.
2: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Чанган Юни С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
5: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Уф, жара!
7: Да ладно, «Автопрестиж» – вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем.
8: Максимальная цена при продаже с учетом применения выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Даже не действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор» не оферта.
9: BLG – надежность в движении.
10: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
11: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
12: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
14: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
15: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России, 75 грамм, в ассортименте 75-90. Сливки питьевые, летний лук, 10%, 1 литр, 167-90. Кофе Тибио Арабика, 190 граммов, 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье. 87,9 FM. Радио «Город».

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка. В чудо.
6: Ура! Едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
8: Подробности об организации условий вместе по разрешению на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
9: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. Автотрейд. Улица Шоссейная, 30. Телефон 53-42-35.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
13: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях, правилах, подарках, месте, порядке в автосалоне.

0: акции. Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
2: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
3: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
5: Воскресенье. День рождения у тебя. Поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех.

0: в Оренбуржье 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Больше всего осадков за последние сутки выпало в Осикеевском, Грачевском, Северном, Красногвардейском и Оренбургском районах. Так, в Осикеевском количество осадков превысило месячную норму в 3 раза, сообщили в правительстве региона. Всего же с 1 по 22 июня в Оренбургской области уже выпало более 80 миллиметров осадков при среднемесячной норме 39. Это самый дождливый месяц за последние 26 лет. 9500 корней петуний, высаженные в стилобатах вдоль реки Урал. Длина всей композиции почти километр, рассказал губернатор Евгений Солнцев. В рамках благоустройства на парапетах вдоль прогулочной зоны появились и другие цветочные композиции. Кроме того, там высажены хвойные деревья, многолетние растения и кустарники. Совсем скоро приступят к преображению главного пешеходного моста. Он не только обновит цвет, но и подсветку. Подведены итоги областной благотворительной акции для многодетных семей «Помоги большой семье». В этом году помощь получили 332 семьи. За счет муниципальных бюджетов и спонсоров семьи получили поддержку на общую сумму более 400 тысяч рублей, продукты питания, одежду и обувь, 70 единиц мебели и бытовой техники. Кроме того, спонсорам предоставили предметы обихода и строительно-отделочные материалы. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «Спецзастройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш Дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Оренбурге на 87.9 FM.

0: погоды.
1: Во второй половине дня 22 июня в Оренбурге сохраняется облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22, плюс 25 градусов. Штормовое предупреждение вновь объявило МЧС по региону. Сегодня днем с сохранением ночью и днем 23 июня в отдельных районах Оренбургской области ожидается продолжительный сильный дождь.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
2: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20-1.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. В самом сердце.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Мы с тобой две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

Так обидно.

Собственно, об этом и песня. Нормально,

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что-то

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Планета FM 87.9 FM.
1: Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.

Планета FM. В самом сердце. Change your crazy ways.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В Оренбуржье 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Детский

Планета FM. Планета FM в самом сердце

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.